Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

0: парни, лезгинка, лезгинка, лезгинка, лезгинка, лезгинка.
1: Хорошо смеяться.
2: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

с вами далеко уже не дети. Не стоит лгать, краснеть.

не волнуясь. Давайте вместе этот вечер встретим, простившись завтра легким поцелуем. И вас никто не ждет в холодном доме, и нам не нужно клятв.

звон бокалов наших одиночеств. Благословим случайное знакомство и в полумраке наступившей ночи в короткое безумство.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм принял поправки о компенсациях за ущерб, причиненный военными инцидентами. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами в результате военных действий. Поправками установлено, что техногенные катастрофы впредь будут охватывать и инциденты, вызванные военными действиями, в том числе случаи, когда ущерб нанесен иностранной военной техникой или ее действиями. В законе также уточнена компенсация учреждений Министерства обороны. Оборона будет координировать управление катастрофами и в случаях с военными инцидентами. Временно расширена роль Министерства земледелия в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также безопасность продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров определять порядок, сроки и размер, в которых компенсируется прямой ущерб, причиненный инцидентами в результате военных действий. Компенсации смогут получать юридические и физические лица за поврежденные объекты инфраструктуры, имущество, посевы, насаждения, леса, насаждения животных. Необходимость поправок обоснованной геополитической ситуацией и недавними случаями, когда в Латвии было несколько инцидентов с дронами. По мнению законодателя, новое регулирование укрепит правовую уверенность жителей, будет способствовать доверию к государственной системе обороны и обеспечит справедливую оперативную компенсацию за причиненный вред. В Министерстве юстиции сообщили, что следующим шагом будет разработка правил кабинета министров, в которых будут определены порядок и размер предоставления компенсаций. Минюст сообщил, что планируется направить правила на рассмотрение на выездном заседании правительства в Латгале 27 июня, где одним из центральных вопросов будет безопасность региона и готовность государства реагировать на внешние угрозы. Инциденты с военными беспилотниками на территории Латвии – это явный сигнал, что государство должно быть готово не только предотвращать угрозы, но и быстро и скоординированно помогать людям, если ущерб все же нанесен. Эти события показали, что по ряду вопросов нормативное регулирование до сих пор не было достаточно ясным. Наша обязанность учиться на каждом таком инциденте, своевременно устранять выявленные недостатки и укреплять готовность Латвии реагировать в подобных ситуациях в будущем, заявил министр юстиции Эдвардс Смилтенс.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечная погода. Местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. Jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: с субботы ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
3: Lidl стоит того.
5: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
6: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты билишуфсервис.лв.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Куда-то убегает вдаль дорога, мелькают огоньки, мерцает свет. До города осталось жать нога совсем немного, и вся усталость вмиг сойдет на нет. Когда увижу добрую улыбку и нежно к тебе, милая, прильну, забуду до утра все передряги жизни, и как младенец сразу я засну. Шоферская доля не мед, не сахар, но без нас не

любимая, дождись. Страна большая, сразу не объедешь. Полжизни надо, чтоб проколесить. Но мы как черт упрямы, покоряем километры, чтоб груз без опозданий довести. А после я опять поеду к дому. К тебе, родная, я спешу быстрей. Дай бог, чтоб ровною была моя дорога и встретиться с тобою поскорей.

Но без нас никак не обойтись. Наша жизнь — дорога в жару и холод. Только ты меня, любимая, дожди.

0: тебя любого домой.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
3: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
4: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
3: Lidl стоит того.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на Билишу-сервис.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
5: Lidl стоит того.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм ограничил выдачу видов на жительство гражданам России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают запрет на получение гражданами России и Беларуси временного вида на жительство через инвестиционную программу в управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Как пояснил на заседании глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, поправки необходимы срочно, так как при принятии закона об иммиграции ранее была допущена ошибка, этот момент был упущен. Поправки разработаны с учетом текущей политической обстановки и связанных с ней рисков безопасности, чтобы не допустить выдачи видов на жительство через упомянутый инвестиционный механизм. Поправки вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года. Также в четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Беларусью. Принятыми поправками парламентарии дополнили закон новой статьей 24, устанавливающей особое регулирование для передачи и публикации информации, чтобы способствовать открытости в отношении сотрудничества латвийских предприятий с упомянутыми странами. Согласно поправкам, служба государственных доходов будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал. Одновременно в законе установлены исключения, предусматривающие, что на такую передачу и публикацию информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом о налогах и пошлинах.
2: Про Сейм.
1: Сейм в четверг во втором чтении поддержал разработанные Национальным объединением поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений.
2: Про Балтию.
1: Департамент полиции погранохраны Эстонии направил на латвийско-белорусскую границу подразделение «Эстпол-11» из 12 человек, чтобы помочь латвийским пограничникам предотвращать попытки нелегальных мигрантов пересечь границу. Подразделение «Эстпол-11» будет размещено в местах с наибольшим миграционным давлением, сообщил Департамент полиции погранохраны Эстонии.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечная погода. Местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Утро пятницы, 19 июня на календаре. Мы накануне лиговских выходных. И у нас два актуальных вопроса. Какой будет интенсивность движения в утренние часы и какая ожидается погода? Начнем с первого. Трафик в латвийской столице лайтовый. Судя по мощному вечернему разъезду накануне, сегодня мы кого-то не досчитаемся. Некоторые закончили работу и дела и отправились отдыхать. Однако остается часть незаменимых работников, которые готовы в пятницу вершить большие дела. Именно вас мы сейчас наблюдаем на рижских дорогах. Плюс те, для кого дорога – это работа. Общественный транспорт, такси, доставка, большие грузы и машины спецслужб. При этом трафик находится в желто-зеленом секторе шкалы заторов от 2 до 3 баллов. Не видно пробок, превышающих 10 минут, так что можно спокойно двигаться по всем направлениям с небольшими задержками по времени. Что касается погоды, то, судя по всему, в пятницу и особенно в субботу лето в Латвию вернулось. Сегодня до 25, а завтра до 28 градусов. Преимущественно солнечно и без осадков. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и пусть дороги будут безопасными.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Izpildini jancīti, virpu ļūdens dancīti.
5: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
4: Izpildini jancīti, virpu ļūdens dancīti. Tavs līju akvaparks.
5: www.akvaparks.lv
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери.
7: Если чё, я пахну.

Цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас на многое снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.

0: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: традиция. История праздника Лиго.
1: Во время Лиго особое место занимает дубовый венок. В народной традиции он считается символом силы, стойкости и долголетия. Наши предки заметили, что именно дуб чаще других деревьев притягивает молнии. Поэтому его связывали с небесным огнем и особой жизненной энергией. Считалось, что дуб хранит силу природы и способен передавать ее человеку. По традиции, дубовые венки надевали мужчинам, особенно тем, кого звали Янис. Такой венок становился пожеланием крепкого здоровья, мужества и долгих лет жизни. Чем пышнее и крепче был венок, тем сильнее звучало это пожелание. Он напоминает о древних верованиях, уважении к природе и связи поколений, которая сохраняется на протяжении многих веков.
0: Летние традиции.

0: Автомонитор.
1: С сегодняшнего дня и до 25 июня госполиция обещает усиленный контроль движения по Латвии. Особое внимание будет уделено проверке водителей на состояние алкогольного опьянения или воздействия наркотических веществ. В прошлом году на Лиге и Яновдень в авариях пострадали 15 человек, один погиб. А вообще, по данным госполиции, в каждом пятом тяжелом ДТП одним из факторов является алкогольное опьянение. В общем, во время праздничных выходных садимся за руль трезвыми и продолжаем движение только вперед. К текущей дорожной ситуации в латвийской столице. Трафик в желтом диапазоне от 2 до 3 баллов, при этом на большинстве магистралей улиц свободное движение. Заторы от 5 до 10 минут можно пересчитать по пальцам. Это Густава Земгала-Гатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали. На самой Брейбе в направлении центра, в районе перекрестка Круспилс и Гранита, на въезде в город со стороны Бауского шоссе и Валтлаучи, на Карле Ульмане перед Венебасгатве в сторону Островного моста, а также на улице Даугав, где произошло ДТП. Кстати, в течение минувшего часа сообщения о дорожных инцидентах приходили из центра с улицы Валдемара и из Плявников на Бралю Каудзишу. Какие-то из этих аварий уже разобраны. В любом случае, даже на полупустых дорогах оставайтесь предельно внимательными и ничего не нарушайте. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог. Погода наладится и скоро выглянет солнце.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ.

празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ, торговый центр Доле, центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.

зной на ветру, на пыльном ветру стою. Перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя. Как у края судьбы с обрыва летит

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Риге вводят новый порядок приема в 10 классы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Риге в этом году впервые внедрят динамичный алгоритм зачисления в 10 классы, с помощью которого будет ускорен процесс распределения мест в 10 классах. Теперь при регистрации школьники должны самостоятельно определить, какие школы и образовательные программы являются для них наиболее предпочтительными. После подачи заявления изменить очередность уже не получится. Если ученик подтвердит место в одной из выбранных школ, система автоматически удалит его из списков ожидания по менее приоритетным вариантом. Освободившееся место сразу предложат следующему кандидату. В Рижской думе пояснили, что это позволит избежать проблем, возникших в прошлые годы, когда незакрытые резервные места замедляли движение очередей. При этом ученик сохранит возможность получить приглашение в школу, которая находится выше в его списке приоритетов, если там позже освобождается место. В этом году 9 классы в Риге оканчивают почти 7 тысяч учеников, хотя ранее звучали опасения по поводу нехватки мест в старших классах. Самоуправление подчеркивает, что ситуация не столь критична. Часть выпускников продолжает обучение в профессиональных учебных заведениях или выбирает школы в других регионах Латвии, поэтому спрос на места в рижских средних школах оказывается ниже общего числа девятиклассников. Власти также вновь подтвердили, что ученики не будут получать преимущества при поступлении в 10 класс той школы, в которой они учились до 9 класса. Единственным критерием отбора останется успеваемость. Этот подход обсуждался с Министерством образования и науки и Бюро омбудсмена, где пришли к выводу, что предоставление льгот отдельным категориям учащихся было бы необоснованным. В новом учебном году 10 классы планируется открыть в 54 рижских средних школах, включая 6 госгимназий. Всего будет сформировано 162 класса, в которых смогут обучаться до 4500 учеников. Прием заявлений начнется 27 июня и продлится 5 календарных дней. Самоуправление подчеркивает, что время подачи документов не влияет на шансы поступления. Все кандидаты будут рассматриваться на равных условиях. Подать заявление рекомендуется в электронном виде через портал latvia.gov.lv. Для тех, кто не сможет воспользоваться электронной системой, будет предусмотрена возможность обратиться в центры обслуживания клиентов в Риге. В одном заявлении можно будет указать несколько школ и образовательных программ, расположив их в порядке приоритета. Процесс зачисления планируется начать 2 июля. Система автоматически получит результаты централизованных экзаменов и другие необходимые данные, поэтому родителям больше не придется вводить их вручную. Через портал можно будет отслеживать место ребенка в очереди и видеть, сколько учеников готово принять каждая школа. После получения приглашения решение необходимо будет принять в течение 72 часов. Рига станет первым самоуправлением страны, которое проведет прием в 10 классы по новой электронной системе. Внедрить единый порядок подачи заявления по всей Латвии планируется с 2028 года. Кроме того, в этом году будет опробован электронный реестр образовательных документов. В рамках пилотного проекта около 500 выпускников 9-12 классов по всей стране получат цифровые свидетельства и аттестаты, подписанные защищенной электронной подписью.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечная погода. Местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В традициях Лиго особое значение всегда придавалось травам и полевым цветам. По народным поверьям, именно в это время растения обладают особой силой и наполняются энергией солнца. Для праздничных венков и букетов собирали клевер, ромашку, мяту, шалфей и другие душистые травы. Каждое растение имело свое значение. Одни считались символом здоровья, другие связывали с удачей, благополучием или семейным счастьем. Поэтому травы Лиго были не просто украшением. Они становились частью древней традиции, в которой красота природы соединялась с народной мудростью и верой в добрые силы.
0: Летние традиции.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Izpeldini jancīti, virpuļūdens dancīti.
5: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
4: Izpeldini jancīti, virpuļūdens dancīti. Tavs līju akvaparks.
5: www.akvaparks.lv.
6: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силы. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
7: Go. Goodyear.
8: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
9: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Традиция Porsche.
1: В автомобилях Porsche, ключ зажигания, располагается слева от руля. Это дань традиции, которая берет начало с гонок Ле-Мана. Такое расположение ключа позволяло быстрее завести машину, учитывая, что водителю нужно было добежать до автомобиля, запрыгнуть в него и завести.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Автомонитор.
1: В латвийской столице завершился утренний час пик. С 8.30 до 9 часов трафик все же преодолел отметку 3 баллов. И хотя до четверки не добрался, было несколько заметных заторов. Впрочем, практически нигде они не превышали 10 минут. Разве что на Карля Урмане перед Венебасгатве в сторону центра в моменте пробка достигала 15 минут. В данный момент трафик спокойный в диапазоне от 2 до 3 баллов. Начиная с полудня и далее ближе к вечеру на дорогах ожидается активное движение, как это обычно бывает в преддверии длинных выходных. Всем куда-то обязательно нужно ехать. Отметим, что в городе даже на полупустых дорогах было несколько ДТП, так что оставайтесь предельно внимательными. Мы же переходим к сводке госполиции за вчерашний четверг. По Риге и столичному региону зарегистрировано 75 ДТП. В них пострадали 13 человек, в том числе пешеход, самокатчик и 3 велосипедиста. Патрульные составили 67 протоколов в сфере дорожного движения, 4 задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Они отделались административным наказанием. На одного водителя заведено уголовное дело. Машину, правда, не конфисковали, но придется выплатить ее компенсационную стоимость. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32

0: Штуки всего за 3,99. Фикс прайс. На все низкая цена. В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
2: Билеты Билишу Сервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проверки.
1: Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Ивой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действия в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги вип-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Ивы Зиберги в вип-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось в 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня.
2: Про рекомендации.
1: Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Парты КЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни всегда звучат искренне, потому что за ними стоит настоящая история жизни. Одна из таких певиц – Ирина Круг, у которой состоялась премьера песни «Судьба дорога». После трагических событий в жизни Ирина сумела не только продолжить дело, но и построить собственную успешную карьеру. Ее песни неоднократно становились лауреатами музыкальных премий, а искренность и особая манера исполнения принесли артистке любовь миллионов. Особенность новой композиции в том, что Ирина записала вместе со своим сыном Александром Кругом. Молодой артист уверенно продолжает музыкальную династию, и сегодня мать и сын все чаще выходят на сцену вместе, радуя поклонников семейными дуэтами. Встречайте, Ирина и Александр Круг. «Судьба, дорога».

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
3: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
2: Lidl стоит того.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтари с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтари.
6: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах Билеши Сервис.
7: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
8: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гил Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гил Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билеши Сервис ОВ.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: лучшие. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Как следить за своим автомобилем в жаркую погоду? Специалисты отмечают, что перегревшийся руль и кресло машины проще всего протереть чистой мокрой тряпкой. Испаряющаяся вода достаточно быстро охладит их. При этом салфетки для рук лучше не использовать, потому что руль может стать липким. При этом, тронувшись с места, необходимо постараться побыстрее прогнать горячий воздух из машины наружу. В этой ситуации помогут боковые окна. Нужно открыть их хотя бы на несколько минут. Так, кстати, иногда включение кондиционера в нагретой машине приводит к растрескиванию лобового стекла из-за резкого перепада температуры. Такое хоть и редко, но все же происходит. Поэтому абсолютно не нужно направлять ледяной поток сразу на стекло. Пусть оно сначала слегка остынет. Кроме того, специалисты советуют завести привычку возить с собой в автомобиле канистру с чистой водой. И не важно, что в горячей машине она нагревается, для протирки рулевого колеса и кресел этого вполне достаточно. Да, еще один интересный факт. Чистая машина любого цвета нагревается меньше, чем грязная. Лето, отпуск и дальняя дорога. Лучшее сочетание для миллионов водителей. Кстати, многие предпочитают путешествовать ночью, мол, не так много машин и не так жарко. Причина вполне уважительная, правда, появляются некоторые особенности вождения. Ну, например, если вы ночью подъезжаете к закрытому повороту или неосвещенному перекрестку, сбавьте скорость и поморгайте несколько раз дальним светом. Водитель встречного автомобиля заметит ваши сигналы и сбавит скорость. Ну, то же самое должны сделать и вы, если кто-то из закрытого поворота поморгал фарами. Вроде совет простой, но экономит он и деньги, и нервы, и время. Лето жаркое, так что есть смысл вспомнить о проблеме, которую можно обозначить одним словом – закипел. Ну да, бывает. От этого не застрахован ни один автомобиль, даже самый современный. Вопрос в том, что делать? Ну, начнем с простого. Двигатель перегрелся, но охлаждающая жидкость еще не кипит. Вы видите только стремительный рост температуры. Тогда быстро ищем безопасное место. Останавливаемся, но двигатель не глушим. Пусть пока поработает на холостых. Затем дополнительно открываем капот и, внимание, включаем на полную мощность печку. Звучит странно, но отопитель заберет часть тепла и сыграет роль дополнительного средства охлаждения. Теперь следующий вариант. За температурой мы не уследили, критическая отметка пройдена, пар валит вовсю. Что делать? Опять-таки, немедленная остановка. Это очень важно. Ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора. Это может привести к выплеску кипящего антифриза и получению серьезных ожогов. Так что вам остается только ждать. Либо эвакуатор, либо позднего вечера, когда спадет жара и двигатель остынет. Ну а далее направление движения понятно. Ближайшая ремонтная база. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
3: Reklama.
4: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: 3. augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots, biļetes, biļešu servis.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
5: Lidl стоит того.
7: Большие города.
8: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
9: Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Во время Лиго особое место занимает дубовый венок. В народной традиции он считается символом силы, стойкости и долголетия. Наши предки заметили, что именно дуб чаще других деревьев притягивает молнии. Поэтому его связывали с небесным огнем и особой жизненной энергией. Считалось, что дуб хранит силу природы и способен передавать ее человеку. По традиции, дубовые венки надевали мужчинам, особенно тем, кого звали Янис. Такой венок становился пожеланием крепкого здоровья, мужества и долгих лет жизни. Чем пышнее и крепче был венок, тем сильнее звучало это пожелание. Он напоминает о древних верованиях, уважении к природе и связи поколений, которая сохраняется на протяжении многих веков.
0: Летние традиции.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов, сливочное масло 170 грамм 89 центов и Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про топливо.
1: Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров.
3: Про праздник.
1: В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкаунс, Дзегушкаунс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях.
3: Про законы.
1: Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Лига – это один из самых древних и любимых праздников Латвии. Название праздника происходит от слова «лига», который часто звучит в народных песнях. Считается, что этими песнями наши предки обращались к солнцу, желая богатого урожая, благополучия дому и счастья семье. Во время праздника особое внимание уделяли украшению дома. Ветви дуба, березы и рябины размещали у дверей, окон и ворот. Женщины плели венки из луговых цветов и душистых трав. Лига объединяет множество поколений. И сегодня песни у костра. Венки, традиционный сыр с тмином и уважение к старинным обычаям помогают сохранить особую атмосферу этого праздника, который уже много веков остается частью латвийской культуры.
0: Летние традиции.

0: дело мастера.
1: Когда пластиковая дверь перестает закрываться плотно, это не просто мелкая неудобная деталь, а знак того, что ей пора уделить немного внимания. Иногда достаточно совсем немного, просто подкрутить петли. Сначала стоит обратить внимание на то, как створка садится в раму. Если она цепляется за порог или верхний угол, значит дверь немного просела. На петлях есть небольшие регулировочные отверстия, куда вставляется шестигранник. Поворачивая его по часовой стрелке, можно приподнять дверь или сдвинуть ближе к раме, чтобы она снова вставала ровно. Иногда появляется сквозняк. В этом случае нужно отрегулировать прижим. На торце створки или в петлях есть небольшие эксцентрики, которые регулируют плотность закрывания. Достаточно повернуть их отверткой, чтобы створка прилегала чуть плотнее и удерживала тепло. Можно проверить уплотнитель и ручку. Если резинка стала жесткой или потрескалась, ее можно заменить, а фурнитуру смазать силиконовой смазкой или каплей масла. Часто именно эти мелочи мешают двери закрываться легко. В общем, сделать это аккуратно и без лишнего шума – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.

0: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Gatavo iest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Билетис www.ticketshop.lv. Тикамес Спилве.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
4: С субботы ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
3: Lidl стоит того.
5: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг – новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди всех угощений особое место занимает Янов сыр. Его легко узнать по золотистому цвету и аромату тмина, который считается обязательной частью традиционного рецепта. Круглая форма сыра напоминает солнце, главный символ праздника. Именно поэтому без него трудно представить праздничный стол. В старину каждая хозяйка готовила сыр по собственному рецепту, который часто передавался из поколения в поколение. С тмином связано и немало народных поверий. Считалось, что его зерна помогают сохранить здоровье и защищают человека от жизненных невзгод. Поэтому сыр был не только праздничным угощением, но и своеобразным символом благополучия. Янов сыр остается одной из самых любимых традиций Лига, объединяя за одним столом родных, друзей и гостей праздника.
0: Летние традиции.

0: Миски лучше подготовить заранее. Без ошейника щенок может немного подождать, а вот вода и еда нужны сразу. Поэтому место для кормления стоит продумать еще до первого дня вместе. Для большинства собак хорошо подходят металлические миски. Они прочные, устойчивые и легко моются. Для воды лучше выбирать миску средней глубины, а для еды более неглубокую, чтобы собаке было удобно доставать корм. Размер миски важно подбирать под морду питомца. Слишком большая и высокая емкость может быть неудобной. Щенки и молодые собаки часто исследуют мир через игру. Они могут катать миски по полу, грызть их или переворачивать. Поэтому лучше сразу выбирать посуду из небьющихся материалов и с устойчивым дном. Отдельного внимания заслуживает зона с водой, особенно если речь идет о крупной собаке. После питья такие питомцы нередко разливают воду и оставляют следы по всему дому. Эту привычку можно мягко скорректировать. Один из простых способов – положить рядом с миской полотенце или впитывающий коврик. Приучение начинается с спокойного внимания. После того, как собака попила воду, можно ласково привлечь ее к полотенцу и слегка коснуться морды тканью, сопровождая действие спокойной похвалой. Со временем собака начинает сама опускать морду к полотенцу. У крупных собак это особенно хорошо закрепляется, если полотенце всегда лежит на одном и том же месте и ассоциируется с окончанием питья. Для собаки это становится понятным ритуалом, а для владельца – удобным решением. И пока мы уделяем внимание таким деталям, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
4: Lidl предлагает Витазия – неделя азиатской кухни. С 11 июня мороженое мочи 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Проводителей.
2: 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин.
4: Про проверки.
2: Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения VIP-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Иевой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги VIP-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Иевы Зиберги в VIP-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Огонь всегда считался главным символом Лиго. С наступлением вечера на холмах, возле домов и на полянах разжигали большие костры, свет которых был виден издалека. Наши предки верили, что огонь обладает очищающей силой. Он помогает оставить позади тревоги, очищает мысли и приносит в дом благополучие. Чем ярче горел костер, тем счастливее и богаче должен был стать будущий год. Вокруг огня собирались семьями и целыми деревнями. Здесь пели песни, водили хороводы и встречали рассвет. Свет костра объединял людей, создавая особую атмосферу праздника и единения. Даже сегодня пламя Лиго остается символом тепла, света и жизненной силы, напоминая о древней связи человека с природой и солнцем.
0: Летние традиции.

0: Ginger.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Есть артисты, чьи песни всегда звучат искренне, потому что за ними стоит настоящая история жизни. Одна из таких певиц – Ирина Круг, у которой состоялась премьера песни «Судьба дорога». После трагических событий в жизни Ирина сумела не только продолжить дело, но и построить собственную успешную карьеру. Ее песни неоднократно становились лауреатами музыкальных премий, а искренность и особая манера исполнения принесли артистке любовь миллионов. Особенность новой композиции в том, что Ирина записала вместе со своим сыном Александром Кругом. Молодой артист уверенно продолжает музыкальную династию, и сегодня мать и сын все чаще выходят на сцену вместе, радуя поклонников семейными дуэтами. Встречайте, Ирина и Александр Круг. «Судьба, дорога».

0: Реклама.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Jāni!
3: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti siers prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: 19 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Луна, цветы, цветы.
2: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: вместе утро раннее встречать. И вместе утро раннее встречать. И вместе утро раннее встречать.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Как следить за своим автомобилем в жаркую погоду? Специалисты отмечают, что перегревшийся руль и кресло машины проще всего протереть чистой мокрой тряпкой. Испаряющаяся вода достаточно быстро охладит их. При этом салфетки для рук лучше не использовать, потому что руль может стать липким. При этом, тронувшись с места, необходимо постараться побыстрее прогнать горячий воздух из машины наружу. В этой ситуации помогут боковые окна. Нужно открыть их хотя бы на несколько минут. Так, кстати, иногда включение кондиционера в нагретой машине приводит к растрескиванию лобового стекла из-за резкого перепада температуры. Такое хоть и редко, но все же происходит. Поэтому абсолютно не нужно направлять ледяной поток сразу на стекло. Пусть оно сначала слегка остынет. Кроме того, специалисты советуют завести привычку возить с собой в автомобиле канистру с чистой водой. И не важно, что в горячей машине она нагревается, для протирки рулевого колеса и кресел этого вполне достаточно. Да, еще один интересный факт. Чистая машина любого цвета нагревается меньше, чем грязная. Лето, отпуск и дальняя дорога. Лучшее сочетание для миллионов водителей. Кстати, многие предпочитают путешествовать ночью, мол, не так много машин и не так жарко. Причина вполне уважительная, правда, появляются некоторые особенности вождения. Ну, например, если вы ночью подъезжаете к закрытому повороту или неосвещенному перекрестку, сбавьте скорость и поморгайте несколько раз дальним светом. Водитель встречного автомобиля заметит ваши сигналы и сбавит скорость. Ну, то же самое должны сделать и вы, если кто-то из закрытого поворота поморгал фарами. Вроде совет простой, но экономит он и деньги, и нервы, и время. Лето жаркое, так что есть смысл вспомнить о проблеме, которую можно обозначить одним словом – закипел. Ну да, бывает. От этого не застрахован ни один автомобиль, даже самый современный. Вопрос в том, что делать? Ну, начнем с простого. Двигатель перегрелся, но охлаждающая жидкость еще не кипит. Вы видите только стремительный рост температуры. Тогда быстро ищем безопасное место. Останавливаемся, но двигатель не глушим. Пусть пока поработает на холостых. Затем дополнительно открываем капот и, внимание, включаем на полную мощность печку. Звучит странно, но отопитель заберет часть тепла и сыграет роль дополнительного средства охлаждения. Теперь следующий вариант. За температурой мы не уследили, критическая отметка пройдена, пар валит вовсю. Что делать? Опять-таки, немедленная остановка. Это очень важно. Ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора. Это может привести к выплеску кипящего антифриза и получению серьезных ожогов. Так что вам остается только ждать. Либо эвакуатор, либо позднего вечера, когда спадет жара и двигатель остынет. Ну а далее направление движения понятно. Ближайшая ремонтная база. Всем удачи в пути. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
1: Реклама.

0: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Одним из самых известных обрядов Лиго считается прыжок через костер. Эта традиция сохранилась до наших дней и по-прежнему вызывает особые эмоции у участников праздника. В народной культуре огонь воспринимался как символ очищения. Прыжок через пламя помогает оставить позади все плохое и начать новый жизненный этап. Особое значение этот обряд имел для влюбленных. Парень и девушка брались за руки и вместе перепрыгивали через костер. По поверью, если руки оставались соединенными во время прыжка, их чувства будут крепкими и долгими. Сегодня этот обычай напоминает о старинных традициях Лиго и делает праздник ярким, живым и запоминающимся.
0: Летние традиции.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
6: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
4: The Beatbox.
7: Билеты Билежу Сервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про законы.
1: Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет.
3: Про рекомендации.
1: Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу четырех популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Лиго невозможно представить без песен. На протяжении многих веков они сопровождали все праздничные обряды и помогали создавать особую атмосферу. Главной особенностью этих песен является припев «Лига». Старинные песни исполняли во время встреч гостей, обхода дворов, танцев и праздничных гуляний. До наших дней сохранились десятки тысяч народных четверостиший, посвященных «Лига». Многие из них передавались из поколения в поколение и рассказывали о природе, любви, урожае, счастье и семейном благополучии. Лиговские песни объединяют людей и помогают сохранить культурное наследие Латвии. Их поют у костров, продолжая традицию, которая живет уже многие столетия.
0: Летние традиции.

0: Остановка.
1: Сегодня вкусная остановка переносит нас в солнечную Болгарию, где еда всегда наполнена ароматом трав, перца и свежих овощей. Курица по-болгарски. Это не одно конкретное блюдо, а целое направление вкусов, где главная идея проста – соединить мясо, овощи и специи в гармонии, чтобы каждый кусочек был сочным и насыщенным. У этого блюда нет строгой истории или одного рецепта. Название по-болгарски относится скорее к стилю приготовления. В Болгарии любят блюда из курицы с рисом, с овощами, тушеные или запеченные с травами. Кухня этой страны щедрая, теплая, домашняя. В ней всегда есть место перцу, луку, помидорам и сладковатому вкусу запеченных овощей. Для приготовления возьмите куриное филе или бедра, нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до легкой корочки. Добавьте нарезанный лук, болгарский перец, немного моркови и помидоры, все вместе перемешайте и тушите на слабом огне. Когда овощи станут мягкими, добавьте ложку сметаны или немного сливок, приправьте солью, перцем и любимыми травами. Подойдут орегано, тимьян или паприка. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут, чтобы все вкусы соединились и соус стал густым и ароматным. Подавайте курицу по-болгарски с рисом, картофелем или просто с ломтем свежего хлеба. И пусть сегодня эта вкусная остановка станет вашим небольшим путешествием туда, где все просто, сытно и по-доброму вкусно. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
4: Если чё, я пахну.

0: миллилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.
1: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: я, где ты?
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

как стиральная доска, и качает грузовик наш, и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обидой по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным-темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки, в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полом, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было и вот так, на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок меж города. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

Вот и еду, и печаль невелика, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Гентару Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы «Левиатон». Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelles.lv. Уют начинается здесь.
0: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В старину для празднования Лиго жители селений выбирали возвышенность, которую называли Янисовой горой. И именно там проходили самые важные обряды и собирались участники праздника. На вершине устанавливали высокий столб, а на его верхушке закрепляли бочку со смолой или специальный огонь. Когда наступал вечер, этот огонь зажигали, и его свет был виден далеко вокруг. Янисова гора становилась центром праздничной жизни. Здесь звучали песни, проходили танцы, устраивались состязания хоров и встречался рассказ.

0: рассвет. С вершины холма люди наблюдали за огнями и восходом солнца, ощущая себя частью большого древнего праздника.
1: Летние традиции.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Мне бы в небо». Фильм «Мне бы в небо» давно считается классикой современного кино. Главную роль здесь исполняет Джордж Клуни, и именно вокруг его героя строится вся история. Действие фильма «Мне бы в небо» разворачивается на фоне экономического кризиса в США. Крупные компании массово увольняют сотрудников, но сами руководители не готовы брать на себя тяжелую и неприятную обязанность сообщать людям о потере работы. Этим занимается специальная фирма, где работает Райан. Его задача проста и жестока одновременно. Он лично проводит собеседование с

0: ни к чему не обязывающая связь. Параллельно в компании происходят изменения. Молодая сотрудница Натали предлагает заменить личные поездки дистанционными увольнениями через интернет. Райана отправляют в последнее турне вместе с ней, чтобы он обучил ее практике. Во время этой поездки Натали сталкивается с реальной стороной профессии, а сам Райан впервые задумывается о том, что в жизни может быть нечто большее, чем работа и постоянное движение. Финал фильма «Мне бы в небо» подводит героя к важному осознанию. Он не меняет свою жизнь радикально, но начинает по-другому слышать людей и по-другому смотреть на себя. Эта история не о победе или поражении, а о внутреннем изменении и принятии собственного пути. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
2: Стоп! Снято!
1: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про топливо.
1: Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров.
3: Про праздник.
1: В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкаунс, Дзегушкаунс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях.
3: Про законы.
1: Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

всем, кто с нами. Пламенный летний привет. Мы встретились на программе по заявкам накануне пятидневных лиговских выходных. Передача только для вас, в это время тоже будет отдыхать. Но, видимо, поэтому сегодня нам насыпали полную коробочку. Здесь и приветы, и пожелания, и поздравления. Все как положено. А начнем с письма от Валентины из Краслова. Прекрасный день, его все ждали, к нам снова пятница пришла. Неделю мы о ней мечтали, закончим дружно все дела. Аж на 5 дней теперь забудем о буднях мы очередных. И расслабляться честно будем, всем нам хороших выходных. Еще хочу поздравить всех с наступающим праздником Лигу, пожелать отличного настроения, но главное, чтобы погода не подвела. Отмечу, что в любую погоду с вами, друзья, всегда отличное настроение в эфире Авторадио Латвия. А следующая песня про выходные, она как раз на тему дня.

Не будем откладывать и сразу переходим к нашим приятным делам. Наталья поздравляет свою подругу, замечательного человека Мариетту, с днем рождения. От всей души желаю тебе оставаться такой же женственной и улыбчивой. Чувствовать себя счастливым человеком, а значит любить и быть любимой. Радовать себя и окружающих, мечтать, желать и верить в лучшее. Получать от судьбы неожиданные приятные сюрпризы. Пусть всегда тебе улыбается удача, а мечты как можно скорее воплощаются в жизнь. Благополучия, крепкого здоровья, внутренней опоры, гармонии в семье, заботы и поддержки близких. Солнца в душе и безграничного добра. С праздником тебя, дорогая, с днем рождения! Прекрасное поздравление от Натальи. С вашего позволения я тоже присоединюсь, поскольку имею честь знать эту прекрасную женщину из Зепникалнса. Вам, Мариетта, для полного счастья сегодня не хватало только музыкального подарка. Вот он, принимайте от нашей широкой радиодуши.

мир по кусочкам собрав и потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

прекрасный день и чудесное настроение царит в эфире, в том числе благодаря вашим посланиям, друзья. Из Елговы белым голубем прилетела весточка от Инары. У них на фирме двойной праздник. Поздравляем Янину Аузеню и Эдуарда Кейлера. С днем рождения, дорогие друзья и коллеги! Я рада, что мы работаем вместе и ценю нашу дружбу. Желаю здоровья на многие годы, семейного счастья, финансовой независимости и профессиональных достижений. Пусть жизнь дарит вам массу ярких впечатлений и возможностей для исполнения мечты, а также для реализации интересных проектов. Пусть в душе всегда живет оптимизм, а удача сопутствует во всех начинаниях. Живите в свое удовольствие и помните, без вас нам не обойтись. А музыкальный подарок один на двоих, но зато какой! Стас Михайлов и «Золотое сердце» в поздравительной передаче только для вас.

0: Реклама.
1: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
3: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Good year.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Yesterday. The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
6: От инструментов до одежды все детально проработано.
5: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
6: Билеты Билишу Сервис.

Свое послание в программу «По заявкам только для вас» Светлана начала с вопроса, а в какие дни будет эфир с поздравлением? Отвечу и Светлане, и всем, кто интересуется. Мы работаем сегодня, а затем 25 июня в четверг. Мы возвращаемся в эфир. Ну а теперь к приятным. Добрый день! Наш дружный коллектив поздравляет с юбилеем нашу коллегу Антру Командере. Дорогая наша юбилярша, это такой красивый возраст, когда уже можно никуда не торопиться, а просто наслаждаться жизнью и принимать любовь со всех сторон. Желаем тебе легкости на душе, крепкого сна по ночам, вкусного кофе по утрам и побольше теплых встреч с теми, кто тебе дорог. Пусть здоровье будет верным спутником, настроение всегда приподнятым, в жизни будет еще много солнечных дней, добрых новостей и поводов поднять бокал за счастье. Прекрасное поздравление, оно же тост. Вот прямо сейчас и открывать шампанское в честь юбилея Антры под песню Ирины Аллегровой. Гуляем и веселимся вместе с народной передачей

0: В разгаре программ по заявкам только для вас мы получили весточку от Алены. Здравствуйте, любимое Авторадио. Сегодня 19 июня, день рождения у маленькой принцессы Хлои. Ей исполнилось 2 годика. Хочу поздравить ее с днем рождения, пожелать, чтобы росла здоровенькая, радовала родителей и бабушек, и чтобы всегда улыбалась. Кроме того, хочу поздравить папу Хлои, Эдика, с 21-м днем рождения. Счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Эдик, Хлоечка, с праздником вас! Это поздравила лучшая подруга. Она же посчитала, что песенка «Крокодила Гены» станет для вас лучшим музыкальным подарком. Веселого дня рождения!
1: Только для вас, только для вас.
2: Пусть бегут неук.

мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный-юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный-юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама.

0: Jāni!
1: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс, танцуй и пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

На Авторадио продолжается программа «По заявкам» только для вас. С верой в любовь нам пишет Виктор. Добрый день, всенародно любимая передача и бессменный ведущий Владимир. Поставьте, пожалуйста, для моей любимой саундтрек из фильма, который звучал в среду. Заранее вас благодарю. Мы тоже признательны вам за прекрасную музыкальную заявку. Вам, Виктор, и вам, любовь, пожелаю, чтобы ничто не омрачало ваши чувства. Все лучшее у вас, надеюсь, впереди. Пусть время расставит все на свои места. А в жизни побеждает любовь.

Тем временем в программу по заявкам прилетело послание от Адриана. Не знаю, сколько молодому человеку лет, подозреваю, что он в прекрасном и очень юном возрасте. Однако поздравления прислал, что называется, по-взрослому. Здравствуйте, у моей мамы Карины Соколовой сегодня день рождения. Ты для меня самый близкий, добрый и родной человек. Спасибо за заботу, любовь и терпение. Ты всегда поддерживаешь, понимаешь и согреваешь меня своим теплом. Ну, согласитесь, друзья, очень трогательное поздравление. Уверен, мама Карина его оценит по достоинству. Слушать мы будем по случаю вашего дня рождения песню Юрия Шатунова. Она порадует, добавит положительных эмоций. В общем, все для вашего прекрасного настроения.

0: Реклама.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

Сегодня наша любимая передача получилась по-летнему горячей. Мы поздравили многих, но еще не всех. Прежде чем перейдем к следующему торжественному моменту, всем пожелаю провести длинные лиговские выходные не только с удовольствием, весело и беспечно, но также правильно и со здравым смыслом. Мы же вернемся в эфир 25 июня, а 24-го будет Варда Диена у Яниса. Здравствуйте, любимое Авторадио! Хотим поздравить нашего Янчика с красивым именем и пожелать всего самого наилучшего. Пусть у тебя сбываются мечты и исполняются все желания. Это поздравили любящие родственники. И на этом, друзья, мы поставим многоточие до следующего четверга, когда вновь встретимся на том же месте в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про главное.
1: Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земесардзе, а затем получил должность командира национальных вооруженных сил Латвии.
3: Про лекарства.
1: Теперь жители Латвии, находясь на Кипре, смогут погашать выписанные в Латвии электронные рецепты, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зана Горшкова. Она добавила, что обмен электронными рецептами и основными медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Поэтому жители Кипра, посещая Латвию, также смогут пользоваться аналогичными возможностями. На данный момент Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с несколькими государствами Евросоюза – Эстонией, Финляндией, Чехией, Хорватией, Францией, Нидерландами, Испанией, Португалией, Мальтой и Кипром. За первые 5 месяцев этого года за границей было использовано 1074 электронных рецепта, выписанных в Латвии.
2: Про водителей.
1: 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин.
2: Про погоду.
1: В субботу, 20 июня, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Курзаме во второй половине дня небо затянется облаками. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 27 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни всегда звучат искренне, потому что за ними стоит настоящая история жизни. Одна из таких певиц – Ирина Круг, у которой состоялась премьера песни «Судьба – дорога». После трагических событий в жизни Ирина сумела не только продолжить дело, но и построить собственную успешную карьеру. Ее песни неоднократно становились лауреатами музыкальных премий, а искренность и особая манера исполнения принесли артистке любовь миллионов. Особенность новой композиции в том, что Ирина записала вместе со своим сыном Александром Кругом. Молодой артист уверенно продолжает музыкальную династию, и сегодня мать и сын все чаще выходят на сцену вместе, радуя поклонников семейными дуэтами. Встречайте, Ирина и Александр Круг. «Судьба, дорога».

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
5: Go. Goodyear.
6: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
7: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В старину для празднования Лиго жители селений выбирали возвышенность, которую называли Янисовой горой. И именно там проходили самые важные обряды и собирались участники праздника. На вершине устанавливали высокий столб, а на его верхушке закрепляли бочку со смолой или специальный огонь. Когда наступал вечер, этот огонь зажигали, и его свет был виден далеко вокруг. Янисова гора становилась центром праздничной жизни. Здесь звучали песни, проходили танцы, устраивались состязания хоров и встречался рассвет. С вершины холма люди наблюдали за огнями и восходом солнца, ощущая себя частью большого древнего праздника.
0: Летние традиции.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Как следить за своим автомобилем в жаркую погоду? Специалисты отмечают, что перегревшийся руль и кресло машины проще всего протереть чистой мокрой тряпкой. Испаряющаяся вода достаточно быстро охладит их. При этом салфетки для рук лучше не использовать, потому что руль может стать липким. При этом, тронувшись с места, необходимо постараться побыстрее прогнать горячий воздух из машины наружу. В этой ситуации помогут боковые окна. Нужно открыть их хотя бы на несколько минут. Да, кстати, иногда включение кондиционера в нагретой машине приводит к растрескиванию лобового стекла из-за резкого перепада температуры. Такое хоть и редко, но все же происходит. Поэтому абсолютно не нужно направлять ледяной поток сразу на стекло. Пусть оно сначала слегка остынет. Кроме того, специалисты советуют завести привычку возить с собой в автомобиле канистру с чистой водой. И не важно, что в горячей машине она нагревается, для протирки рулевого колеса и кресел этого вполне достаточно. Да, и еще один интересный факт. Чистая машина любого цвета нагревается меньше, чем грязная. Лето, отпуск и дальняя дорога. Лучшее сочетание для миллионов водителей. Кстати, многие предпочитают путешествовать ночью, мол, не так много машин и не так жарко. Причина вполне уважительная, правда, появляются некоторые особенности вождения. Ну, например, если вы ночью подъезжаете к закрытому повороту или неосвещенному перекрестку, сбавьте скорость и поморгайте несколько раз дальним светом. Водитель встречного автомобиля заметит ваши сигналы и сбавит скорость. Ну, то же самое должны сделать и вы, если кто-то из закрытого поворота поморгал фарами. Вроде совет простой, но экономит он и деньги, и нервы, и время. Лето жаркое, так что есть смысл вспомнить о проблеме, которую можно обозначить одним словом – закипел. Ну да, бывает. От этого не застрахован ни один автомобиль, даже самый современный. Вопрос в том, что делать? Ну, начнем с простого. Двигатель перегрелся, но охлаждающая жидкость еще не кипит. Вы видите только стремительный рост температуры. Тогда быстро ищем безопасное место. Останавливаемся, но двигатель не глушим. Пусть пока поработает на холостых. Затем дополнительно открываем капот и, внимание, включаем на полную мощность печку. Звучит странно, но отопитель заберет часть тепла и сыграет роль дополнительного средства охлаждения. Теперь следующий вариант. За температурой мы не уследили, критическая отметка пройдена, пар валит вовсю. Что делать? Опять-таки, немедленная остановка. Это очень важно. Ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора. Это может привести к выплеску кипящего антифриза и получению серьезных ожогов. Так что вам остается только ждать. Либо эвакуатор, либо позднего вечера, когда спадет жара и двигатель остынет. Ну а далее направление движения понятно. Ближайшая ремонтная база. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
3: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо. Пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Svelte 32 штуки всего за 3,99. Фикс прайс. На все низкая цена.
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
6: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди самых зрелищных обрядов Лиго особое место занимало огненное колесо. Для него использовали старое колесо от телеги, которое обматывали соломой и покрывали дегтем. Когда колесо загоралось ярким пламенем, его скатывали с возвышенности. Этот красивый обряд был связан с солнцем и его движением по небосводу. Огненное колесо символизировало свет, тепло и жизненную энергию. Для участников праздника это было не только зрелище, но и важный ритуал. Люди верили, что огонь помогает сохранить плодородие земли и приносит удачу. Даже спустя столетия колесо солнца остается одним из самых ярких образов Лиго, напоминая о древних традициях и уважении к силам природы.
0: Летние традиции.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о простых вещах, которые делают жизнь с собакой удобнее. Как организовать место для еды и воды так, чтобы собаке было комфортно, а дом оставался чистым. При появлении собаки миски лучше подготовить заранее. Без ошейника щенок может немного подождать, а вот вода и еда нужны сразу. Поэтому место для кормления стоит продумать еще до первого дня вместе. Для большинства собак хорошо подходят металлические миски. Они прочные, устойчивые и легко моются. Для воды лучше выбирать миску средней глубины, а для еды более неглубокую, чтобы собаке было удобно доставать корм. Размер миски важно подбирать под морду питомца. Слишком большая и высокая емкость может быть неудобной. Щенки и молодые собаки часто исследуют мир через игру. Они могут катать миски по полу, грызть их или переворачивать. Поэтому лучше сразу выбирать посуду из небьющихся материалов и с устойчивым дном. Отдельного внимания заслуживает зона с водой, особенно если речь идет о крупной собаке. После питья такие питомцы нередко разливают воду и оставляют следы по всему дому. Эту привычку можно мягко скорректировать. Один из простых способов – положить рядом с миской полотенце или впитывающий коврик. Приучение начинается с спокойного внимания. После того, как собака попила воду, можно ласково привлечь ее к полотенцу и слегка коснуться морды тканью, сопровождая действие спокойной похвалой. Со временем собака начинает сама опускать морду к полотенцу. У крупных собак это особенно хорошо закрепляется, если полотенце всегда лежит на одном и том же месте и ассоциируется с окончанием питья. Для собаки это становится понятным ритуалом, а для владельца – удобным решением. И пока мы уделяем внимание таким деталям, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: В Гентару Мэблс большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумэблс.лв. Уют начинается здесь.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Yeah.

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рижская дума уволила директора цифрового агентства Гулбиса. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В пятницу на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса. Гулбис написал заявление об уходе и был уволен по соглашению сторон. Как заявили на заседании думы депутаты от суверенной власти объединения Млада Латыши, такое увольнение недопустимо, поскольку Гулбис должен понести наказание, а не просто уйти с работы. Гулбис уходит из думы не потому, что ему здесь что-то не понравилось, а потому, что его уличили в нарушении, подчеркнули депутаты. По поводу возможных нарушений Гулбиса суверенная власть Млада Латыши обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В сообщении упоминалось не только зарядка личного автомобиля на рабочей зарядной станции, но и присуждение себе денежных премий, выплата доплат, прием на работу сотрудников, вклад которых непонятен. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку по отдельным фактам. Как сообщалось в самоуправлении, в отношении директора Рижского цифрового агентства было возбуждено дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля. Дисциплинарное дело будет прекращено, поскольку с Гулбисом прекращены трудовые отношения. Сам Гулбис сообщил агентству «Лето», что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил штраф в размере 170 евро. Он сообщил, что написал заявление об уходе, так как не желает продолжать работу в такой среде.
2: Про полицию.
1: С сегодняшнего дня и до 25 июня государственная полиция будет усиленно контролировать дорожное движение по всей Латвии, уделяя особое внимание водителям транспортных средств, которые могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Государственная полиция подчеркивает, что садиться за руль следует только в трезвом состоянии. Если во время торжеств планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее.
2: Про Ригу.
1: Сегодня на Домской площади в Риге открыт традиционный травяной базарчик. В течение всего дня на площади можно приобрести травы для Янова дня, изделия ремесленников и дары лета, а также посмотреть программу на сцене. В 18 часов в саду культурного центра «Малая гильдия» состоится мероприятие «Пой, сестричка» Яновой песни с изготовлением сыра, ритуалами солнцестояния, обучением песням Лигу. В культурном центре «Иманта» в 19 часов состоится празднование летнего солнцестояния с выступлением танцевальных коллективов Пардаугавы, праздничным костром, плетением венков и концертом вокального ансамбля «Фортуна».
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу будет солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди самых зрелищных обрядов Лиго особое место занимало огненное колесо. Для него использовали старое колесо от телеги, которое обматывали соломой и покрывали дегтем. Когда колесо загоралось ярким пламенем, его скатывали с возвышенности. Этот красивый обряд был связан с солнцем и его движением по небосводу. Огненное колесо символизировало свет, тепло и жизненную энергию. Для участников праздника это было не только зрелище, но и важный ритуал. Люди верили, что огонь помогает сохранить плодородие земли и приносит удачу. Даже спустя столетия колесо солнца остается одним из самых ярких образов Лиго, напоминая о древних традициях и уважении к силам природы.
0: Летние традиции.

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: Гентару Мэбелос – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы «Левиатон». Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelos.lv. Уют начинается здесь.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: с четверга нектарина 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм, €49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм, 9,99.
3: Lidl стоит того.
5: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
8: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
9: Если чё, я пахну.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама.
2: Gatavo iest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Билетис www.ticketshop.lv. Тикамис Спилве.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин Милбаза на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин Милбаза на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Izpeldini jancīti, virpuļu ūdens dancīti!
5: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
4: Izpeldini jancīti, virpuļu ūdens dancīti! Tavs līvu akvaparks!
5: www.akvaparks.lv.
6: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
7: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
6: Lidl стоит того.
8: Большие города.
9: Два в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
10: Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Венок считается одним из главных символов Лиго. Для его создания использовали полевые цветы, душистые травы и растения, собранные на лугах и лесных полянах. Каждый венок был особенным. В него вплетали ромашку, клевер, мяту, зверобой и другие растения. По народным представлениям, такой венок не только украшал человека, но и служил защитой от недобрых сил и жизненных невзгод. Особенно важным был сам процесс плетения. Он объединял родных и друзей, помогал почувствовать связь с природой и создавал праздничное настроение. Даже сегодня цветочные венки остаются неотъемлемой частью Лиго. Они напоминают о красоте латвийской природы и древних традициях, которые продолжают жить в каждой яновой ночи.
0: Летние традиции.

0: Автомонитор.
1: На рижских дорогах всегда тесно накануне длинных праздничных выходных. Сегодняшняя пятница не исключение. «Семерка» на мониторе появилась еще в 2 часа дня, и до сего момента движение так и держалось в среднем на уровне 7-8 баллов. Предполагаем, что трафик после 5 вечера еще балл может прибавить, но может и обойдется. Мы продолжаем следить за дорожной обстановкой, которая превышает средний уровень загруженности магистралей и улиц для этого времени на 27%. Самая существенная пробка, более чем на 20 минут, протянулась на Карля Ульманя перед Веней Базгатовой со стороны Островного моста. В общем и целом, можно сказать, что в это время бывало и похуже, но хорошо, что сегодня по прогнозу без осадков. Кстати, о погоде. Самый жаркий день на неделе ожидается завтра. В субботу воздух прогреется до 28 градусов. Нас ожидает солнечный день. В завершении выпуска послушаем полезную инфу от автоледи Кристины. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и удачного продолжения дня.
2: Добрый день. Информация на 16 часов 22 минуты. Проспект Вестера. Переносной фоторадар фиксирует скорость. Всем хорошего дня и будьте внимательны. Не нарушаем.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Я летал из Кадрицы на Лигу, Лигу. Курзамоста на Сепрецы на Лигу.
4: Nosēšu pats metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться.

предлагает Витазия «Неделя азиатской кухни». С 11 июня мороженое мочи 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии родилась третья в этом году тройня. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В четверг в перинатальном центре клинической университетской больницы имени Страдинша на свет появилась третья в этом году в Латвии тройня. Три мальчика. В семье Рижан 18 июня в 9 часов 18 минут родились три сына. Первый мальчик родился с весом 1610 граммов, второй 1390, третий 1830 граммов. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Больница Страдинша поздравляет семью с большим пополнением и желает малышам крепкого здоровья. Это уже вторая тройня, которая в этом году родилась в перинатальном центре больницы Страдинша. Первая тройня Латвии в этом году родилась 12 марта в рижском роддоме, где на свет появились два мальчика и одна девочка.
0: Про путешествия.
1: Соседние страны Балтии были самым популярным выбором жителей Латвии для однодневных и многодневных зарубежных поездок в 2025 году. В свою очередь, жители Эстонии в прошлом году с удовольствием ездили в Финляндию и Латвию. В прошлом году жители Латвии чаще посещали Литву в однодневных поездках за границу. Литва стала пунктом назначения 68,7% таких поездок. Эстония стала пунктом назначения 28,8% процента однодневных зарубежных поездок, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Это, вероятно, связано с тем, что Литва целенаправленно предлагает различные мероприятия как в крупнейших городах, так и в регионах страны. В свою очередь, в Эстонию жители Латвии чаще ездят в спа-отели. Посещение Саарема и других эстонских островов очень популярно среди латышей. Для многодневных поездок популярны Польша 8,2%, Италия 5,2%, Германия 5,1%, Испания 4,9%. В целом, в прошлом году было совершено 487 600 однодневных зарубежных поездок, что на 0,8% больше, чем в 2024 году, и 1 миллион 900 тысяч многодневных зарубежных поездок, что на 5,8% больше, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году латвийцы совершили 10 миллионов 600 тысяч однодневных и многодневных поездок по стране. По сравнению с 2024 годом это немного, на 1% меньше.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу будет солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Алло.
1: Летние традиции. История праздника Лиго.
2: Огонь всегда считался главным символом Лиго. С наступлением вечера на холмах, возле домов и на полянах разжигали большие костры, свет которых был виден издалека. Наши предки верили, что огонь обладает очищающей силой. Он помогает оставить позади тревоги, очищает мысли и приносит в дом благополучие. Чем ярче горел костер, тем счастливее и богаче должен был стать будущий год. Вокруг огня собирались семьями и целыми деревнями. Здесь пели песни, водили хороводы и встречали рассвет. Свет костра объединял людей, создавая особую атмосферу праздника и единения. Даже сегодня пламя Лиго остается символом тепла, света и жизненной силы, напоминая о древней связи человека с природой и солнцем.
1: Летние традиции.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни всегда звучат искренне, потому что за ними стоит настоящая история жизни. Одна из таких певиц – Ирина Круг, у которой состоялась премьера песни «Судьба дорога». После трагических событий в жизни Ирина сумела не только продолжить дело, но и построить собственную успешную карьеру. Ее песни неоднократно становились лауреатами музыкальных премий, а искренность и особая манера исполнения принесли артистке любовь миллионов. Особенность новой композиции в том, что Ирина записала вместе со своим сыном Александром Кругом. Молодой артист уверенно продолжает музыкальную династию, и сегодня мать и сын все чаще выходят на сцену вместе, радуя поклонников семейными дуэтами. Встречайте, Ирина и Александр Круг. «Судьба, дорога».

0: Автомонитор.
1: Добрый вечер. Репортаж от Евгения. Улица Венебузгатова, в сторону Олайне. Перед Ульманягатвой, буквально метров за пять, стоит на аварийках легковушечка. Естественно, мешает проезду, а там вдобавок сужение, ремонт по противоположной стороне. То есть проблем хватает. Ну и наблюдаю Ульманягатова в сторону центра, от самой Лепаес и даже дальше, наверное, в сторону центра. Дополнение. Ульманягатова в сторону Юрмалы. Перед перекрестком с улицы Лепаес на аварийке встала легковушка. В самом начале полосы торможения мешает.
2: Начали выпуск с небольшой экскурсии по рижским пробкам и проблемным местам. Это был репортаж от водителя грузовика Евгения, и его мы получили примерно полчаса назад. Но если за это время в указанных местах жизнь наладилась, это хорошо. Если нет, то примите к сведению. Будьте внимательны и даже осторожны, потому что опять много ДТП, причем в разных районах города. Мы же отметим, что за минувшие полчаса трафик почти не изменился. Едем, насколько позволяет дорожная обстановка, в диапазоне от 7 до 8 баллов. Загруженность дорог лишь на 17% превышает средний показатель для этого времени. Очень похоже, что многие уже проехали куда нужно, и дальше на дорогах будет становиться только легче. Тем не менее, не стоит расслабляться, лучше послушаем актуальное сообщение от Алексея Николаева с улицы Вестура в завершении выпуска. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю хорошего вечера, и пусть дороги для вас будут безопасными.
3: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Нарушители скоростного режима сфотографируют и зафиксируют на улице Вестура проспект. Так что не гоните, соблюдайте скоростной режим. И всех хороших праздников и удачи на дорогах.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
4: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
5: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
4: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
5: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самые горячие предложения в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
6: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
7: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
8: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
9: От инструментов до одежды все детально проработано.
8: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
9: Билеты Билишу Сервис.
10: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Как следить за своим автомобилем в жаркую погоду? Специалисты отмечают, что перегревшийся руль и кресло машины проще всего протереть чистой мокрой тряпкой. Испаряющаяся вода достаточно быстро охладит их. При этом салфетки для рук лучше не использовать, потому что руль может стать липким. При этом, тронувшись с места, необходимо постараться побыстрее прогнать горячий воздух из машины наружу. В этой ситуации помогут боковые окна. Нужно открыть их хотя бы на несколько минут. Да, кстати, иногда включение кондиционера в нагретой машине приводит к растрескиванию лобового стекла из-за резкого перепада температуры. Такое хоть и редко, но все же происходит. Поэтому абсолютно не нужно направлять ледяной поток сразу на стекло. Пусть оно сначала слегка остынет. Кроме того, специалисты советуют завести привычку возить с собой в автомобиле канистру с чистой водой. И не важно, что в горячей машине она нагревается, для протирки рулевого колеса и кресел этого вполне достаточно. Да, и еще один интересный факт. Чистая машина любого цвета нагревается меньше, чем грязная. Лето, отпуск и дальняя дорога. Лучшее сочетание для миллионов водителей. Кстати, многие предпочитают путешествовать ночью, мол, не так много машин и не так жарко. Причина вполне уважительная, правда, появляются некоторые особенности вождения. Ну, например, если вы ночью подъезжаете к закрытому повороту или неосвещенному перекрестку, сбавьте скорость и поморгайте несколько раз дальним светом. Водитель встречного автомобиля заметит ваши сигналы и сбавит скорость. Ну, то же самое должны сделать и вы, если кто-то из закрытого поворота поморгал фарами. Вроде совет простой, но экономит он и деньги, и нервы, и время. Лето жаркое, так что есть смысл вспомнить о проблеме, которую можно обозначить одним словом – закипел. Ну да, бывает. От этого не застрахован ни один автомобиль, даже самый современный. Вопрос в том, что делать. Ну, начнем с простого. Двигатель перегрелся, но охлаждающая жидкость еще не кипит. Вы видите только стремительный рост температуры. Тогда быстро ищем безопасное место. Останавливаемся, но двигатель не глушим. Пусть пока поработает на холостых. Затем дополнительно открываем капот и, внимание, включаем на полную мощность печку. Звучит странно, но отопитель заберет часть тепла и сыграет роль дополнительного средства охлаждения. Теперь следующий вариант. За температурой мы не уследили, критическая отметка пройдена, пар валит вовсю. Что делать? Опять-таки, немедленная остановка. Это очень важно. Ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора. Это может привести к выплеску кипящего антифриза и получению серьезных ожогов. Так что вам остается только ждать. Либо эвакуатор, либо позднего вечера, когда спадет жара и двигатель остынет. Ну а далее направление движения понятно. Ближайшая ремонтная база. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
3: Реклама.
4: Готово есть нотикумом, как сатрицина с дебесис. Baltic International Air Show 2026 лелакайс авиашоу с Балтия. Jau 27. un 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026. Lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: с субботы ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
5: Lidl стоит того.
7: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Одним из самых известных обрядов Лиго считается прыжок через костер. Эта традиция сохранилась до наших дней и по-прежнему вызывает особые эмоции у участников праздника. В народной культуре огонь воспринимался как символ очищения. Прыжок через пламя помогает оставить позади все плохое и начать новый жизненный этап. Особое значение этот обряд имел для влюбленных. Парень и девушка брались за руки и вместе перепрыгивали через костер. По поверью, если руки оставались соединенными во время прыжка, их чувства будут крепкими и долгими. Сегодня этот обычай напоминает о старинных традициях Лиго и делает праздник ярким, живым и запоминающимся.
0: Летние традиции.

0: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
1: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
1: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancīti!
4: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
3: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancīti! Tavs līju akvaparks!
4: www.akvaparks.lv
5: Gintaro Möbeles – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. gintaromöbeles.lv. Уют начинается здесь.
6: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кипр подключился к системе электронных рецептов Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: С 19 июня жители Латвии могут покупать рецептурные лекарства по электронным рецептам на Кипре, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зане Горшкова. Кроме того, кипрские медики при оказании помощи гражданам Латвии по необходимости смогут получить доступ к основным данным пациентов, содержащимся в электронной государственной системе. Речь идет о некоторых диагнозах и информации о хирургических вмешательствах, проведенных за последние 6 месяцев. Обмен электронными рецептами и базовыми медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Это означает, что жители Кипра во время пребывания в Латвии смогут пользоваться аналогичными услугами. В настоящее время Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с 10 странами Евросоюза – Кипром, Чехией, Эстонией, Францией, Хорватией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Финляндией, Испанией. С 4 марта 2024 года лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептом можно приобретать в странах ЕС, с которыми действует система трансграничного обмена данными. Такая возможность особенно актуальна во время командировок и туристических поездок.
0: Про погоду.
1: На долгих выходных Лиго и Янова дня в Латвии будет преимущественно солнечная и теплая погода. Лишь в воскресенье и в Янов день ожидаются дождевые и грозовые облака, свидетельствуют текущие прогнозы. Суббота по всей стране будет солнечной. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха днем от 24 до 28 градусов тепла. Местами на побережье воздух будет на градус прохладнее. В ночь на воскресенье, самое короткое в году, с запада страны увеличится количество облаков, местами возможен кратковременный дождь и гроза. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже плюс 15, плюс 19 градусов. Лишь местами в восточных краях воздух остынет до плюс 13. В воскресенье, в самый длинный день в году, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В течение дня местами ожидаются сильные ливни. Локально возможен град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха плюс 23, плюс 28, на части побережья около плюс 20. В понедельник вернется сухая солнечная погода, ветер будет слабым западного-северного направлений. На восходе солнца температура опустится до плюс 9, плюс 15, днем достигнет плюс 20, плюс 25 градусов. Согласно последним прогнозам, во вторник в день Лиго погода будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии может пройти без осадков, будет дуть слабый ветер, воздух остынет до плюс 8, плюс 14. В Янов день вероятность дождя возрастет, возможны также грозовые ливни. Температура не ожидается выше плюс 18, плюс 23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренная температура, в некоторые дни будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: новая песня на Авторадио Латвия.
1: Жасмин, какое счастье!

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Лиго невозможно представить без песен. На протяжении многих веков они сопровождали все праздничные обряды и помогали создавать особую атмосферу. Главной особенностью этих песен является припев «Лига». Старинные песни исполняли во время встреч гостей, обхода дворов, танцев и праздничных гуляний. До наших дней сохранились десятки тысяч народных четверостиший, посвященных Лига. Многие из них передавались из поколения в поколение и рассказывали о природе, любви, урожае, счастье и семейном благополучии. Лиговские песни объединяют людей и помогают сохранить культурное наследие Латвии. Их поют у костров, продолжая традицию, которая живет уже многие столетия.
0: Летние традиции.

0: Автомонитор.
1: В общем, друзья, вечерний час пик в латвийской столице повернул к своему завершению. С 17 до 17.45 на мониторе было 8 баллов. В данный момент шестерка, которая готова уступить место 5 баллам в течение ближайшего получаса. Напомню, что разъезжаться начали рано, аж в 2 часа, когда трафик достиг 7-бального уровня. Зато обошлось без яркого и мощного пика, который обычно бывает в половине шестого. Заторы повсеместно продолжают снижаться. Движение затруднено лишь на самых важных и актуальных направлениях. Например, на Карля Ульманя передвине Базгатве, причем со стороны островного моста пробка от 10 до 15 минут. Ну и разве что сильно тормозит улица Юглас по направлению к Муриню, там еще и ДТП. В других частях города затруднений на 10 минут и более уже не наблюдается. Что ж, давайте узнаем, какая погода нас ждет по прогнозу ближайшие 2 дня. В субботу вообще красота, солнечно и до 27 градусов. Ночь на воскресенье станет самой короткой в году. Днем также будет жарко, до 28, но ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ну вот и все. Всем отличных и беспроблемных выходных, особенно тем, кто будет за рулем. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и оставайтесь в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: Я не прав искать резы на лигу, а лигу. Курзам остана съем резы на лигу.
4: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelles.lv. Уют начинается здесь.
6: Луна, цветы, цветы.
7: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы купили Лилит. И ты узнаешь.

0: Обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный-юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный-юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.

0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты билишу-сервис.лв.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В старину для празднования Лиго жители селений выбирали возвышенность, которую называли Янисовой горой. И именно там проходили самые важные обряды и собирались участники праздника. На вершине устанавливали высокий столб, а на его верхушке закрепляли бочку со смолой или специальный огонь. Когда наступал вечер, этот огонь зажигали, и его свет был виден далеко вокруг. Янисова гора становилась центром праздничной жизни. Здесь звучали песни, проходили танцы, устраивались состязания хоров и встречался рассвет. С вершины холма люди наблюдали за огнями и восходом солнца, ощущая себя частью большого древнего праздника.
0: Летние традиции.

0: Красная остановка.
1: Сегодня вкусная остановка переносит нас в солнечную Болгарию, где еда всегда наполнена ароматом трав, перца и свежих овощей. Курица по-болгарски – это не одно конкретное блюдо, а целое направление вкусов, где главная идея проста – соединить мясо, овощи и специи в гармонии, чтобы каждый кусочек был сочным и насыщенным. У этого блюда нет строгой истории или одного рецепта. Название по-болгарски относится скорее к стилю приготовления. В Болгарии любят блюда из курицы с рисом, с овощами, тушеные или запеченные с травами. Кухня этой страны щедрая, теплая, домашняя. В ней всегда есть место перцу, луку, помидорам и сладковатому вкусу запеченных овощей. Для приготовления возьмите куриное филе или бедра, нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до легкой корочки. Добавьте нарезанный лук, болгарский перец, немного моркови и помидоры, все вместе перемешайте и тушите на слабом огне. Когда овощи станут мягкими, добавьте ложку сметаны или немного сливок, приправьте солью, перцем и любимыми травами. Подойдут орегано, тимьян или паприка. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут, чтобы все вкусы соединились и соус стал густым и ароматным. Подавайте курицу по-болгарски с рисом, картофелем или просто с ломтем свежего хлеба.

0: sirdī tavs līju akvaparks.
1: www.akvaparks.lv.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: страны. Оу!
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
3: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
1: Первое автомобильное радио.
2: И с тем...

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Люся Чеботина. «Обнимай».

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
1: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
6: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах Билеши Сервис.
7: Izpildīni Jānis, ir pūļūdens dancīti.
8: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
7: Izpildīni Jānis, ir pūļūdens dancīti. Tavs līju akvaparks.
8: www.akvaparks.lv.
9: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
10: От инструментов до одежды все детально проработано.
9: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
11: Билеты Билеши Сервис.
0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 8 место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: Жизнь.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. «За нас красивых».

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис ОВ.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшосервис.
0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты Авторадио Латвия. 5-е место.

Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Четвертое место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Наташа Королева. «Обниму тебя счастьем».

0: Реклама.
1: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
2: «7bet». Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Дзинтери. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: В эфире главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия.
5: Третье место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Во время Лиго особое место занимает дубовый венок. В народной традиции он считается символом силы, стойкости и долголетия. Наши предки заметили, что именно дуб чаще других деревьев притягивает молнии. Поэтому его связывали с небесным огнем и особой жизненной энергией. Считалось, что дуб хранит силу природы и способен передавать ее человеку. По традиции, дубовые венки надевали мужчинам, особенно тем, кого звали Янис. Такой венок становился пожеланием крепкого здоровья, мужества и долгих лет жизни. Чем пышнее и крепче был венок, тем сильнее звучало это пожелание. Он напоминает о древних верованиях, уважении к природе и связи поколений, которая сохраняется на протяжении многих веков.
0: Летние традиции.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Мне бы в небо». Фильм «Мне бы в небо» давно считается классикой современного кино. Главную роль здесь исполняет Джордж Клуни, и именно вокруг его героя строится вся история. Действие фильма «Мне бы в небо» разворачивается на фоне экономического кризиса в США. Крупные компании массово увольняют сотрудников, но сами руководители не готовы брать на себя тяжелую и неприятную обязанность сообщать людям о потере работы. Этим занимается специальная фирма, где работает Райан. Его задача проста и жестока одновременно. Он лично проводит собеседование и сообщает людям, что их должность сокращена, стараясь смягчить удар и снизить возможные конфликты. Райан делает эту работу профессионально. Он опытный психолог, отличный оратор и человек, который умеет держать дистанцию. Почти все свое время он проводит в самолетах и аэропортах, живет в перелетах и буквально существует в небе. У него нет семьи, нет постоянных привязанностей, и такой образ жизни его полностью устраивает. Ситуация начинает меняться, когда Райан знакомится с женщиной по имени Алекс. Она тоже постоянно в разъездах, и между ними возникает легкая, ни к чему не обязывающая связь. Параллельно в компании происходят изменения. Молодая сотрудница Натали предлагает заменить личные поездки дистанционными увольнениями через интернет. Райана отправляют в последнее турне вместе с ней, чтобы он обучил ее практике. Во время этой поездки Натали сталкивается с реальной стороной профессии, а сам Райан впервые задумывается о том, что в жизни может быть нечто большее, чем работа и постоянное движение. Финал фильма «Мне бы в небо» подводит героя к важному осознанию. Он не меняет свою жизнь радикально, но начинает по-другому слышать людей и по-другому смотреть на себя. Эта история не о победе или поражении, а о внутреннем изменении и принятии собственного пути. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама.
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Венок считается одним из главных символов Лиго. Для его создания использовали полевые цветы, душистые травы и растения, собранные на лугах и лесных полянах. Каждый венок был особенным. В него вплетали ромашку, клевер, мяту, зверобой и другие растения. По народным представлениям, такой венок не только украшал человека, но и служил защитой от недобрых сил и жизненных невзгод. Особенно важным был сам процесс плетения. Он объединял родных и друзей, помогал почувствовать связь с природой и создавал праздничное настроение. Даже сегодня цветочные венки остаются неотъемлемой частью Лиго. Они напоминают о красоте латвийской природы и древних традициях, которые продолжают жить в каждой яновой ночи.
0: Летние традиции.
2: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя.

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм,

хотел тянуть баржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор.

Авторадио Латвия. Живой звук. Машина времени. За тех, кто в море. Запись выступления июнь 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В традициях Лиго особое значение всегда придавалось травам и полевым цветам. По народным поверьям, именно в это время растения обладают особой силой и наполняются энергией солнца. Для праздничных венков и букетов собирали клевер, ромашку, мяту, шалфей и другие душистые травы. Каждое растение имело свое значение. Одни считались символом здоровья, другие связывали с удачей, благополучием или семейным счастьем. Поэтому травы Лиго были не просто украшением. Они становились частью древней традиции, в которой красота природы соединялась с народной мудростью и верой в добрые силы.
0: Летние традиции.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни всегда звучат искренне, потому что за ними стоит настоящая история жизни. Одна из таких певиц – Ирина Круг, у которой состоялась премьера песни «Судьба дорога». После трагических событий в жизни Ирина сумела не только продолжить дело, но и построить собственную успешную карьеру. Ее песни неоднократно становились лауреатами музыкальных премий, а искренность и особая манера исполнения принесли артистке любовь миллионов. Особенность новой композиции в том, что Ирина записала вместе со своим сыном Александром Кругом. Молодой артист уверенно продолжает музыкальную династию, и сегодня мать и сын все чаще выходят на сцену вместе, радуя поклонников семейными дуэтами. Встречайте, Ирина и Александр Круг. «Судьба, дорога».

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Лига – это один из самых древних и любимых праздников Латвии. Название праздника происходит от слова «лига», который часто звучит в народных песнях. Считается, что этими песнями наши предки обращались к солнцу, желая богатого урожая, благополучия дому и счастья семье. Во время праздника особое внимание уделяли украшению дома. Ветви дуба, березы и рябины размещали у дверей, окон и ворот. Женщины плели венки из луговых цветов и душистых трав. Лига объединяет множество поколений. И сегодня песни у костра. Венки, традиционный сыр с тмином и уважение к старинным обычаям помогают сохранить особую атмосферу этого праздника, который уже много веков остается частью латвийской культуры.
0: Летние традиции.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди всех угощений особое место занимает Янов сыр. Его легко узнать по золотистому цвету и аромату тмина, который считается обязательной частью традиционного рецепта. Круглая форма сыра напоминает солнце, главный символ праздника. Именно поэтому без него трудно представить праздничный стол. В старину каждая хозяйка готовила сыр по собственному рецепту, который часто передавался из поколения в поколение. С тмином связано и немало народных поверий. Считалось, что его зерна помогают сохранить здоровье и защищают человека от жизненных невзгод. Поэтому сыр был не только праздничным угощением, но и своеобразным символом благополучия. Янов сыр остается одной из самых любимых традиций Лига, объединяя за одним столом родных, друзей и гостей праздника.
0: Летние традиции.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Хай-фай и Митя Фомин. Не дано. Живое выступление 2019 года.
1: Можно сейчас вот аплодировать.
2: На секундочку, 98-й год.
3: Вообще.
4: На секундочку.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Огонь всегда считался главным символом Лиго. С наступлением вечера на холмах, возле домов и на полянах разжигали большие костры, свет которых был виден издалека. Наши предки верили, что огонь обладает очищающей силой. Он помогает оставить позади тревоги, очищает мысли и приносит в дом благополучие. Чем ярче горел костер, тем счастливее и богаче должен был стать будущий год. Вокруг огня собирались семьями и целыми деревнями. Здесь пели песни, водили хороводы и встречали рассвет. Свет костра объединял людей, создавая особую атмосферу праздника и единения. Даже сегодня пламя Лиго остается символом тепла, света и жизненной силы, напоминая о древней связи человека с природой и солнцем.
0: Летние традиции.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Одним из самых известных обрядов Лиго считается прыжок через костер. Эта традиция сохранилась до наших дней и по-прежнему вызывает особые эмоции у участников праздника. В народной культуре огонь воспринимался как символ очищения. Прыжок через пламя помогает оставить позади все плохое и начать новый жизненный этап. Особое значение этот обряд имел для влюбленных. Парень и девушка брались за руки и вместе перепрыгивали через костер. По поверью, если руки оставались соединенными во время прыжка, их чувства будут крепкими и долгими. Сегодня этот обычай напоминает о старинных традициях Лиго и делает праздник ярким, живым и запоминающимся.
0: Летние традиции.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: С трассы в сторону сверну. Морозит дождик. Бог с ним, с роумингом звоню.
3: Что вернулся дальнобойщик?
2: Выходи, встречай, я

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Лиго невозможно представить без песен. На протяжении многих веков они сопровождали все праздничные обряды и помогали создавать особую атмосферу. Главной особенностью этих песен является припев «Лига». Старинные песни исполняли во время встреч гостей, обхода дворов, танцев и праздничных гуляний. До наших дней сохранились десятки тысяч народных четверостиший, посвященных «Лига». Многие из них передавались из поколения в поколение и рассказывали о природе, любви, урожае, счастье и семейном благополучии. Лиговские песни объединяют людей и помогают сохранить культурное наследие Латвии. Их поют у костров, продолжая традицию, которая живет уже многие столетия.
0: Летние традиции.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: Андрей Державин. Брат.
2: Живое выступление 2018 года.

будет

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В старину для празднования Лига жители селений выбирали возвышенность, которую называли Янисовой горой. И именно там проходили самые важные обряды и собирались участники праздника. На вершине устанавливали высокий столб, а на его верхушке закрепляли бочку со смолой или специальный огонь. Когда наступал вечер, этот огонь зажигали, и его свет был виден далеко вокруг. Янисова гора становилась центром праздничной жизни. Здесь звучали песни, проходили танцы, устраивались состязания хоров и встречался рассвет. С вершины холма люди наблюдали за огнями и восходом солнца, ощущая себя частью большого древнего праздника.
0: Летние традиции.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди самых зрелищных обрядов Лиго особое место занимало огненное колесо. Для него использовали старое колесо от телеги, которое обматывали соломой и покрывали дегтем. Когда колесо загоралось ярким пламенем, его скатывали с возвышенности. Этот красивый обряд был связан с солнцем и его движением по небосводу. Огненное колесо символизировало свет, тепло и жизненную энергию. Для участников праздника это было не только зрелище, но и важный ритуал. Люди верили, что огонь помогает сохранить плодородие земли и приносит удачу. Даже спустя столетия колесо солнца остается одним из самых ярких образов Лиго, напоминая о древних традициях и уважении к силам природы.
0: Летние традиции.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Во время Лиго особое место занимает дубовый венок. В народной традиции он считается символом силы, стойкости и долголетия. Наши предки заметили, что именно дуб чаще других деревьев притягивает молнии. Поэтому его связывали с небесным огнем и особой жизненной энергией. Считалось, что дуб хранит силу природы и способен передавать ее человеку. По традиции, дубовые венки надевали мужчинам, особенно тем, кого звали Янис. Такой венок становился пожеланием крепкого здоровья, мужества и долгих лет жизни. Чем пышнее и крепче был венок, тем сильнее звучало это пожелание. Он напоминает о древних верованиях, уважении к природе и связи поколений, которая сохраняется на протяжении многих веков.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Батырхан Шукенов. Твои шаги. Живое выступление 2015 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пах.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

вот и август к концу. Все-таки дождь пройдет, акварель смажется, если с неба смотреть. Под ноги нарисованной жизнь кажется. Чашу выпив до дна самого, я все кисти свои

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.